0: Петрич и Сандански. Радио. Радио. Вега. Плюс. Незабравимите хитове.
1: Bond. James Bond.